0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut
1: нуумутсилассами килимасаагут
2: марлунгуорнэрми юунипниани тииммимерсоқ сеқиннариссаақ уллуккут қулингилуани куннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ анора аванна киппасик сикунтимумитери таллима тунгаанут суккассусеқартассаақ
1: веруусекн фонук
2: тирсдаг ден 9 юни ифюлге ДМИ солрит вэр дагтемпатур по плюс 9 градер о наттемпатур по плюс 3 градер. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: нуумут силассами килимасаагут
1: марлунгорнэрми юунипнияни тиимимерсоо сеқиннариссаақ уллуккут кулингилуани куннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ анораа аванна киппасиксикун темомитери таллиматунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр усекн фонук
1: тиста та 9 юни ифюлге деми солрит вэр dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.